Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Самаре 7 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 19 и ясно. Днем плюс 26-28. Преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Зара Пахметов.
3: Здравствуйте. Институты Евросоюза могли бы сформировать рабочую группу по переговорам по Украине, считает верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом она заявила телеканалу РТЕ. Глава евродипломатии ответила на вопрос, следует ли Брюсселю назначить посланника по украинским переговорам, подчеркнув, что все это всегда командная работа. Каллас считает, что в группе должны быть участники, хорошо знающие Россию. В России внедряется проактивный порядок назначения страховых пенсий по старости, в том числе для многодетных матерей и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Пенсии будут оформляться автоматически, без необходимости личного обращения в соответствующие органы. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Переход к проактивному механизму стал возможен благодаря тому, что Соцфонд России обладает всей необходимой информацией для расчета и назначения пенсии. В Госдуме предложили компенсировать часть образовательного кредита студентам, которые окончили вуз с отличием. Речь идет о 25% основного долга, пишет РИА Новости. Авторы инициативы считают, что такая мера может стать дополнительным стимулом для тех, кто учится платно или пользуется образовательным кредитом. Сейчас господдержка помогает снизить финансовую нагрузку на студентов, но не предусматривает отдельного поощрения за высокую успеваемость. На аллее трудовой славы в Самаре работает выставка «Герои труда». Она объединяет более 60 биографий героев соцтруда, полных кавалеров Ордена трудовой славы и героев труда России. Их жизнь и деятельность связаны с Самарой и Куйбышевым. Об этом сообщили в администрации Самары. В начале мая эта же выставка в мультимедийном формате открылась на площади Куйбышева. На экспозиции представлены фото и биографии людей с достижениями в науке, промышленности, культуре и образовании. Среди героев трижды героя соцтруда авиаконструктор Сергей Илюшин, конструктор Сергей Королев и другие. Выставка будет работать до окончания теплого сезона. Четверть компаний намерена урезать штат до конца года, пишет «Известия». В основном планируют уволить каждого 10-го сотрудника. Об оптимизации расходов бизнес задумался на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки, отмечают эксперты. Самые масштабные сокращения проводят не проблемные компании, а крупнейшие работодатели страны. Эксперты связывают оптимизацию не столько с необходимостью выживания, сколько со стремлением повысить эффективность бизнеса в условиях более медленного роста экономики. По данным Роструда, к началу апреля число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров. Ветер северо-западный 5,10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 7.12, Самария, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, хорошего вам утра четверга, на календаре 11 июня. Уже завтра начнутся длинные праздничные выходные по случаю Дня России. На улице сейчас плюс 19 градусов, сегодня снова будет жарко, обещают до 26-28, преимущественно без осадков. А что астрологи предсказали нам на сегодня, послушаем примерно через 4 минуты. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, движение в городе на 2 балла загружено к этой минуте. Самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Авроры, от Мариса Тереза до Аэродромной.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM. Не уходи.

0: Музыка, которую мы любим, от радио «Мегаполис». Самаре 7 часов 17 минут. Из-за чего наш мозг стареет быстрее? Выясним на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. А сейчас на радио «Мегаполис» послушаем гороскоп на четверг. Слово Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки, терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 21 минута. За окном сейчас плюс 19. Послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
4: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
3: На радио «Мегаполис» информация о загруженности самарских дорог. Оценивается она к настоящему моменту на 4 балла. Крупнее всего пробки на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го парсъезда, на 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского, на Зубчининском шоссе от магистральной до Воеводина, а также на проспекте Кирова от Ставропольской до Вольской.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка, прежде всего радио. Мегаполис, Самаре, без 15.08. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня 1910 года во Франции родился человек-акваланг, король моря Жак-Ив Кусто, путешественник, ученый, изобретатель, археолог, режиссер. Он прожил 87 лет, а сделал столько, будто прожил 300, в том числе изобрел легкий акваланг и батискаф, ныряющее блюдце, который мог погружаться на 400 метров. Кинокамера попала в руки Кусто в 13 лет, когда отец купил ее, чтобы снимать семейные развлечения, и больше он с ней не расставался. Не расставался Кусто со своей красной шапкой – Бини, вокруг которой много легенд. По самой известной версии, Жак-Ив надевал шапочку сразу после возвращения из моря, потому что при погружении в уши попадает вода, и важно не простудить их на поверхности. Также считается, что красная шерстяная шапка Кусто – это дань уважения английскому водолазу XIX века Уильяму Уокеру, который укреплял фундамент Винчестерского собора. Тот, в свою очередь, носил красную шапочку, продолжая традицию английских моряков из графства Кент. Им шапки вязали в форме открытого рукава. Надевали их, складывая вдвое, а нижний край подворачивали. Так получалась четырехслойная защита вокруг лба и ушей.
4: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 7 часов 57 минут. У нас впереди свежий выпуск новостей после прогноза погоды, а сейчас насладимся музыкой, понятной без слов, на радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре в 8 утра, за окном сейчас солнечно и плюс 21, днем до 26-28, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Специальный налоговый режим для самозанятых нужно донастроить, чтобы исключить недобросовестную конкуренцию, а также придать ему постоянный статус. Об этом ТАСС заявил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он также призвал увеличить лимиты дохода самозанятых. Парламентарий отметил, что сам режим, а также его удобство, простота и возможность гражданам выйти из серой зоны, задекларировав доходы, заслуживает большего внимания. Глава Роспотребнадзора назвала 8 прививок, которые необходимо сделать каждому жителю России, которые обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи, уточняет РИА Новости. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета страны. Помимо прочего, в России проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа. Москва и Бразилия ведут переговоры о возможном установлении прямого авиасообщения. Об этом сообщил «Известиям» посол Бразилии в России Серджо Родригес де Сантос. По его словам, обсуждение проходит на уровне ведомств, однако сторонам необходимо решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы, в том числе о поиске авиакомпаний, готовой совершать такие авиаперевозки. Точные сроки запуска прямого авиасообщения пока неизвестны. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 450-летия основания Самары в 1936 году. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале «Макс». Самарской области предстоит большая работа. В ближайшее время планируется сформировать оргкомитет и составить план мероприятий. Отмечается, что празднование станет событием всероссийского значения, а подготовка к 450-летию – масштабным преображением города. Две трети Wi-Fi роутеров в домах россиян устарели и влияют на качество интернета. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование разработчика программного обеспечения. Согласно данным аналитиков, наиболее высока эта доля в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане. Меньше всего в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и в Москве. В целом, с конца прошлого года доля Wi-Fi в общем объеме пользовательского интернет-трафика увеличилась на 6 процентных пунктов и достигла 65. Однако крупные операторы фиксируют интернета настаивают, что в их сетях доля устаревших роутеров значительно ниже приведенной в исследовании. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис». В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего утра. На календаре четверг, 11 июня. В Самаре 8 часов 10 минут. Какие гитарные соло попали в топ-3 величайших по версии авторитетного журнала Rolling Stone, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. Дорога в облака. Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что на самарских дорогах сейчас. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла из 10. Крупнее всего пробки к этой минуте на Лесной от Соколова до Полевой на Московском шоссе от Потапова до 4-го проезда, на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности, еще на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио Мегаполис золотые хиты. В Самаре 8.21 плюс 21 за окном. На 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список 100 величайших гитарных соло всех времен. Как пишут авторы, нет ничего лучше, чем захватывающий взрыв шестиструнной гитары. Длинная, запутанная, бесконечная сага. Лучшие соло мы напеваем в машине или играем на воображаемой гитаре. Критерием оценки стали не продажи дисков, а лишь виртуозное исполнение. Итак, посмотрим на победителей. Третье место. Eagles, отель «Калифорния».

второе место – гитара Джимми Хендрикса в композиции «Machine Gun», записанная вживую в 1970-м. Это шквал электрической тоски и протеста против войны во Вьетнаме.

И первое место среди самых великих гитарных соло по версии Rolling Stone занимает Prince – Purple Rain. Критики назвали его пронзительным криком души.

0: Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная репутация размещена на сайте нашпатриком.рф. Разрешено строительство 162-22-2022-5222-5222-2022 года. Предложение распространяется на покупку квартиры 38,3 парадных метров до 30 июня 2026 года.
1: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Это музыка, которую мы любим. Самаре 8.43. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам утра четверга на календаре 11 июня. Сегодня в России отмечается День рассеянного склероза. Что это за заболевание? Емко и содержательно Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дом у «Космопорта 2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Energos окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Что сейчас на самарских дорогах? Расскажу. Плотное движение, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Самая крупная пробка на Южном шоссе от Востоки БДД до промышленности. Можно потерять не меньше 15 минут. Заторы в пределах 10 минут на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной и на Московском шоссе от Советской Армии до Авроры. На проспекте Масленникова затруднение минут на 5 примерно.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 8 часов 49 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить, и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».
5: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Сказала, будешь одет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Самаре 8 часов 58 минут, впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды, а через минуту на радио Мегаполис музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 утра, на улице плюс 21, днем до 26-28, преимущественно без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В российских колледжах появятся новые специальности, образовательные программы будут обновляться с учетом запросов рынка труда. Минпросвещение отметили, что колледжи начнут готовить специалистов по промышленному дизайну, реставрации недвижимых памятников культурного наследия, а также по ряду IT-направлений. При этом самыми популярными у абитуриентов по-прежнему остаются медицинские и педагогические специальности, а также направления, связанные со строительством. Мошенники начали звонить родственникам пассажиров поезда и под видом попутчика утверждают, что с их близким в дороге произошла беда. Для решения проблемы нужны деньги. Об этом-то сообщил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Он отметил, что до поездки мошенники находят контакты пассажира и его родственников, используя различные источники информации. Часто для убедительности злоумышленники используют фальшивый полицейский номер. Marketplace Озон намерен заняться выдачей аптечных товаров, сообщает «Известия». Компания изучает возможность выдачи заказов с лекарствами через свои пункты. Кроме того, Озон может создать собственную сеть аптек. Компания зарегистрировала товарные знаки «Озон Аптека» и «Озон Вет Аптека» и тестирует в своем приложении курьерскую доставку безрецептурных препаратов на дом. По результатам теста будет принято решение о дальнейшем масштабировании, в том числе о выдаче заказов в ПВЗ. В Самарской области стартовали масштабные работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году планируется благоустроить 222 территории, 125 общественных и 97 дворовых территорий. 10 из них будут благоустроены дополнительно благодаря сложившейся экономии по итогам проведенных торговых процедур. Кроме того, в этом году в регионе реализуют 4 проекта-победителя 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Доклинические исследования российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в следующем году. Ее прототип показал высокую эффективность, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. На этот тип аллергии приходится около 30% от всех остальных аллергических реакций. Особенно это распространено в южных регионах нашей страны. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82 рубля 78 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: девочки смеются.
1: 9.09, Самара, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро четверга, на календаре 11 июня, за окном сейчас плюс 21 градус. Радио Мегаполис, невероятный вопрос, спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Победитель получит, благодаря догадливости, два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот сегодняшний невероятный вопрос, внимание. Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Что же они перекладывают на чужие плечи и ни в какие детали не вникают? Как вы думаете, 25-07-021, звоните, предлагайте свои версии, желаю удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту плотное движение в Самаре на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Ракитовском шоссе, стоянке грузовых машин до Авторынка, на Антонова-Овсинка, от Карбышева до Авроры. На проспекте Масленникова от Московского шоссе до Мичурина. Еще на Заводском шоссе от Профильной до 22-го Парсъезда. И на Южном мосту от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
2: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9:16, уже 17 минут в Самаре, на радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Мы разгадываем: среди нас один из 15 полностью доверяет в этом опросе своей второй половине. Что же они перекладывают на чужие плечи и ни в какие детали не вникают? 25-07-021 по этому номеру. Ваш вариант принимаю. Послушаем их. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро. Я думаю, что это подарок для близких или там для друзей.
0: Принимается как вариант. Неплохо, но речь о другом. Она спасибо. Доброе утро. Вас послушаем. Да. Какая версия у вас?
2: Может быть, в выборе, куда поехать отдохнуть, больше вот женщины выбирают.
0: А у вас так? Вы доверяете своей второй половине?
2: Ну, в основном, да.
0: Решение от вопроса. Вы вообще не принимаете никакого участия или все-таки?
2: Нет,
0: советуется,
2: ну,
0: с вами?
2: Бывает, да, советуется. Но в основном она, конечно.
0: Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом опросе своей второй половине, а именно... Поездка в отпуск, планирование, подготовка, организация отпуска. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Быстро вы его разгадали и получаете благодаря этому отличный приз. 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Как зовут вас?
2: Ура, Михаил.
0: Михаил, я поздравляю вас с победой. Блестящий, молодец.
2: Спасибо. Я Михаил с улицы Аминева разгадал невероятный вопрос.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, коллективные интересы перевесят личные. Придется встраиваться в общий процесс, и хотите вы этого или нет. Тельцы, день небольших экспериментов. А вот серьезные дела начинать пока не стоит. Близнецы, многие вопросы решатся внезапно и остроумно. Больше доверяйте другим людям, они могут оказаться полезными. Раки, вы увидите альтернативное решение. Стоит поразмыслить над этими вопросами еще несколько дней. Львы, в делах лучше взять паузу. Тревожное состояние ума не даст вам работать продуктивно. Девы, день самодисциплины и деловой хватки. Придется проявить силу воли и управленческие качества. Весы, день тишины и одиночества. Не стоит совершать покупки. Терапия шопингом приведет к обратному эффекту. Скорпионы, воздержитесь от важных решений. Планы, составленные недавно, могут сорваться. Стрельцы, не стоит полностью полагаться на чужие обещания. У вас обязательно должен быть свой собственный план действий. Козероги, вторая половина дня будет намного гармоничнее первой. Даже сюрпризы окажутся скорее приятными. Водолеи, могут быть затруднения при покупках или обращении в банк. Хороший момент для того, чтобы полностью привести в порядок финансы. Рыбы, это день паузы. Не поддавайтесь тревожности, необходимости в срочном принятии решения нет.
3: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. 9:23 в Самаре. Примерно 5 минут назад разгадали мы невероятный вопрос на радио Мегаполис. Среди нас один из 15 полностью доверяет в этом вопросе своей второй половине. Что же они перекладывают на чужие плечи? Правильный ответ. Поездка в отпуск, сказал нам Михаил с улицы Аменева. Выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вы тоже побеждаете в невероятном вопросе на радио Мегаполис. По утрам в будни его задаю после 9. Очередной прозвучит после длинных праздничных выходных в понедельник. Желаю вам удачи. За окном у нас плюс 23 уже. О погоде подробнее поговорим в ближайшие 10 минут. Сейчас на радио Мегаполис Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главные триггеры старения мозга – это хронический недосып и долгий дневной сон. К такому выводу пришли в Университете Аризоны после 10 лет наблюдений за группой из 23 тысяч добровольцев. Они искали причины повреждения белого вещества головного мозга. Оказалось, что даже если вы в целом ведете здоровый образ жизни, плохой сон все равно наносит удар. В зоне риска те, кто спит ночью меньше 7 часов, и те, кто превращает дневной сон в полноценный многочасовой сон. При этом короткий перерыв днем на полчаса, наоборот, для ума полезен. А главный вывод ученых звучит оптимистично. Сон – это фактор, которым мы управляем сами. Это не генетика. Навести порядок в своем графике – самый простой способ защитить свой интеллект.
4: Реклама.
5: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы,

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас у нас 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза. Дата призвана напомнить о важности ранней диагностики заболевания. Вопреки распространенному мнению, рассеянный склероз не связан с потерей памяти у пожилых. Он чаще поражает молодых – от 20 до 40 лет и чаще женщин. При этой болезни иммунная система атакует ткани головного и спинного мозга. Может быть мышечная слабость, повышенная утомляемость или судороги, снижение остроты зрения, расстройство

0: речи. Это хроническое неизлечимое аутоиммунное заболевание. От рассеянного склероза страдал писатель Юрий Тынянов, автор исторических романов «Кюхля» о поэте-декабристе Кюхельбекере и «Смерть Вазир Мухтара» о Грибоедове. Роман Пушкин Тынянову не дала завершить болезнь. Болезнь неизлечима, но в наши дни ее развитие можно замедлить и значительно. Есть пример удачной борьбы с рассеянным склерозом. Голливудская актриса Сельма Блэр провела рискованную терапию и сняла об этом документальный фильм в 2021 году.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 24, днем до 26-28, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Зара Апахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за подделку и использование фиктивных медицинских документов. Речь идет о справках об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. За подделку, продажу или использование таких документов может грозить штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Также возможно ограничение свободы, принудительной работы или лишение свободы. Если нарушение связано со справками об отсутствии опасных инфекций, наказание будет строже. В этом случае возможный штраф составит от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Центробанк предложили обязать согласовывать с Госдумой решение по ключевой ставке. С такой инициативой выступили депутаты, пишет парламентская газета. Речь идет о ставке выше 7%. Если законопроект примут, Банк России сможет принимать такие решения только с согласия парламента. Автор инициативы отмечает, что высокая ставка влияет на кредиты, ипотеку, бизнес и обычных граждан, поэтому такое решение требует предварительного обсуждения. Также предлагается отдельно оценивать, как политика Центробанка отражается на ипотечном кредитовании. Многодетным семьям предложили давать беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. Об этом в беседе с порталом News.ru заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи Мария Дробот. По ее мнению, поддержка многодетных должна быть комплексной. Среди возможных мер депутат назвала единый статус многодетной семьи по всей стране, доступное жилье, расширение мат-капитала, а также бесплатное образование и здравоохранение. Дробот также считает, что помощь семьям невозможна без контроля цен на товары первой необходимости, лекарства и детские товары. Большинство трудоустроенных жителей Самары чувствуют себя на работе уверенно. 59% опрошенных заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с трудовой деятельностью. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы «Суперджоб» по итогам опроса. На первом месте среди тревог самарцев – риск увольнения, второе место заняла боязнь низкой зарплаты и недооцененности труда, третье – страх потерять востребованность как специалист. Россияне рассказали, сколько готовы тратить на спортивные матчи. По данным опроса сервиса «Выбери.ру», почти 40% болельщиков тратят на походы на матчи в своем городе не более 10 тысяч в год. При этом поездки на крупные спортивные события обходятся заметно дороже. Более 40% опрошенных готовы потратить на спортивный туризм от 100 до 300 тысяч рублей. Чаще всего россияне ходят на футбольные и хоккейные матчи. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек. Зара Апахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Роберт Майлз на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения четверга, 11 июня на календаре. Впереди ждут нас длинные праздничные выходные. С наступающим Днем России! Дальше на 103.6 FM примерно 10 минут нашей любимой музыки нон-стоп. На очереди Хуанес, «Ла Комиссионера». Через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджеи и пенные вечеринки.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Леонид Агутин, Анжелик Варум на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM The Weeknd, Blinding Lights. А сейчас на радио Мегаполис мы встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью.

0: скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза куба медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза размером с ноготь, но ее яд смертелен для человека. Если медуза получает повреждения, она может клонировать саму себя, чтобы выжить и восстановить популяцию. И что на первом месте? Вид медуз Туритопсис нутрикула – это единственное известное науке живое существо, способное возвращаться из взрослой стадии в стадию полипа, то есть детеныша, и начинать жизнь буквально заново. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. В пятницу 12 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Cause I will leave the light on.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Думал, не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99

0: рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мега».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная репутация размещена на сайте наш.ком.рф. Разрешено на сайте 162-62-2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 парадных метров до 32 июня 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио

0: В Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 12 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: градусов. В пятницу 12 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19, завтра днем в Самаре плюс 26-28 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: вас окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 июня. В пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. 17-19 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная декларация размещена на сайте нашпатриком.рф. Разрешено строительство номер 63-321-22-5252-22-22-22-22. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 парадных метров до 30 июня 2026 года.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 12 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Микрофон».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 июня. В пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. 17-19 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альтопрофиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: 11 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Медузы – удивительные морские существа, появившиеся более 500 миллионов лет назад. Они виртуозно выживают в океанах, хотя устроены даже не просто, а по-настоящему примитивно. Сегодня медузы. Медузы древнее динозавров. Они живут в Мировом океане уже больше 500 миллионов лет, пережив все массовые вымирания. Тело медузы на 95%, а иногда и на 98% состоит из воды. По этой причине медузы абсолютно прозрачны. У медуз нет мозга, сердца, жабр, костей и кровеносной системы. Вместо мозга они используют простую сеть нервных клеток, разбросанных по всему телу, чтобы реагировать на прикосновение и свет. Кубы медузы могут активно плыть со скоростью до 6 метров в минуту. Медузы плывут с помощью сокращения мышц своего купола, выталкивая воду и создавая реактивную тягу. Большинство медуз различают только свет и тьму, но высокоразвитые кубы медузы имеют 24 глаза. Некоторые из них способны различать цвета и видеть сложные изображения. Более того, глаза кубы медуз расположены по всем сторонам их купола, что дает им круговой обзор. Большинство видов медуз живут совсем недолго, от пары месяцев до года, а самые маленькие живут всего несколько недель. Самый крупный вид медуз – это арктическая цианея. Диаметр ее купола может превышать 2 метра, это выше, чем средний человек, а щупальца вытягиваются более чем на 36 метров. Медуза Ируканджи – это крошечная медуза,

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В пятницу, 12 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис».

0: to my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл». «Дорога в облака», «Этот город», «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В пятницу 12 июня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
1: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди и тети, очень важно объявлять.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 июня. В пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. 17-19 тепла ближайшей ночью, завтра днем плюс 26-28 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Автомобили в России должны стать безопасней. С 1 июля вступит в силу новый ГОСТ на проверку управляемости и устойчивости. Одним из главных тестов станет проверка стабилизации, то есть самовозврата рулевого управления. Испытатель разгоняет автомобиль, поворачивает руль, а затем отпускает его. Колеса и руль должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение. Это подтверждает правильную геометрию ходовой части и способность машины самостоятельно стабилизировать курс после маневра. Также стандарт ужесточает замеры параметров при тестах рывок руля и заброс угловой скорости. Говоря простым языком, датчики фиксируют быстроту реакции кузова на резкое уклонение и оценивают риск опрокидывания. Все замеры должны проводиться на полигонах с абсолютно плоским, сухим и чистым асфальтобетонным покрытием. Уточню, ехать на полигон и крутить руль рывками нам с вами не придется. Этот экзамен сдают тестовые образцы перед тем, как новая модель получит разрешение на продажу.
0: Радио «Мегаполис».
3: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры горгонзола, рокфор и голдблю от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы. День, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы. Нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы. Не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы. Вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги. День будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, моменты везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи. Вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы. День сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В пятницу 12 июня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, гармоничный день. Велика вероятность приятных новостей и подарков. Тельцы, день исполнения желаний. Благоприятны любые дела, которые доставляют вам удовольствие. Близнецы, день свободного графика, но не полного безделья. Наметьте себе хотя бы минимальный план работ. Раки, день получения материальной или моральной компенсации за труды. Не стесняйтесь требовать свое. Львы, в делах возможны кратковременные заминки. Не стоит настаивать на жестких сроках. Вам все равно не смогут их обеспечить. Девы, день, когда можно взять курс на новые дела. То, что не получилось, постепенно остается в прошлом. Весы, нежелательны поездки и встречи с родственниками. Все это может закончиться большой семейной драмой. Скорпионы, не стоит упускать шанс узнать что-то новое или куда-нибудь поехать. Это день новых стартов и развития. Стрельцы, вопрос, который вас волнует, пока не имеет решения. Выход будет позже, и он будет неожиданным. Козероги, день будет крайне непродуктивным, хотя, возможно, моменты везения. Не стоит планировать серьезных дел. Водолеи, вторая половина дня принесет хорошие новости и конкретные возможности. Что-то сдвинется с мертвой точки. Рыбы, день сближения с родственниками или с группой, в которой вы хотите быть. Хорошо принимать участие в совместных делах.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.